Бүргийн хабарын прочи пуас мен цүг тусулганы менен нишүрсага, дуна тусурдуна менен нишүрсага. Тусулганы фенгика, дердалукси, хагури прочи чайм цүг, фуни пия программ прочи пуас мен цүг тусулганы менен сумчусуга. Акашвани дэхли кана, хинди на англизиану хабарын прочи пуас мен цүг тусуртук, Тусортук не мене чубека, пурги газарик фототе. Агет пани фиа програм фочику аспензу тусортук, тусортуника ачномони програм чи фототе. Тусортун не мене нишни сика, акашмане си нагарикана, урдиану хабаруна, тапсиран фототе. Махмин и фиа программ почеку ахмедзу тусот идят. Тусот гянна мене нишуни загайка Акашвани Дехликана, хинди, англизи, дона урдиану хабарун прочу чайнзу. Гуна почека релюкс. Баски программ почу чайнзу гаска дин, ачидин почу пуати, программ не цирко, мидамека, дуа кашмане каргилин. Вахспо тусот, ганамене нишу сагашен нукасата, пурги хабарун лаген.